0: вся история человечества состоит из примеров, когда общество эволюционирует в лучшую сторону усилиями гораздо меньшего количества людей. Не нужно думать, что они все сильны. Когда-нибудь именно вы с гордостью скажете своим детям и внукам: «А ведь ты знаешь, когда-то, однажды, я спас Россию». Что я могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше?
1: Сражаться с ними будет тяжело.
2: Это смелое решение по нашим временам. Это решение, которое требует мужества.
3: Я не готов терпеть, что моей любимой страной управляют жулики и воры, поэтому я буду сопротивляться.